0: Реклама.
1: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: интересный день.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: 8 часов утра в Красноярске. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
2: Коничива.
4: Здоровеньки були.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СС Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
7: Жилой комплекс «Фамилия». Закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
8: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
7: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 утра в Красноярске. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
5: 6+.
6: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you find me, let go.

0: Милана.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один. Точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
7: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: В Красноярске 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Вилинского 3.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 2045. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио Красноярск FM.

0: 11 часов утра в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Качели.

0: Реклама.
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в СТЭМе.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: лето это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Чем займемся, команда?
8: Я с Антошкой, футбол!
9: А я на качельке.
7: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
10: Жилой комплекс «Фамилия» — это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50, сайт 24spetstroy.rf, ГСК «Спецстрой», застройщик СЗ «Счастливый дом».
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, болы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.

0: Реклама.
1: Аккумулятор сел. Автомаркет «Навигатор». Широкий выбор аккумуляторов и пускозарядных устройств. Заводи автомобиль без проблем. С автомаркетом «Навигатор» на Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале. Приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение «Неделя адаптации бесплатно». Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
2: Климат-контроль
0: на 96,2 FM.
3: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проект на сайте наш.дом.рф.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
1: Здоровеньки були.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
4: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
5: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
7: Лето, город, будни. Скучно?
8: Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
4: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
3: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
4: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют. 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
5: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Фанатики.
1: Радио. Красноярск FM.
2: После небольшой рекламы.
3: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
6: Привет.
8: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОКРН
3: 123-240-76-96. Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
4: Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
11: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
12: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
5: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение «Неделя адаптации бесплатно». Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: погоды.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Мам, а что такое счастье?
8: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
7: На лес и поля.
8: Лаунж-терраса.
7: Как на курорте.
8: Парковка двуяростная и папа довольный.
7: Я хочу такую счастливую жизнь.
8: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
7: ЖК «Дивные дали» — это про счастье.
8: Отдел продаж.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсалам.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один, точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником. Ваш Арбан.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
4: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
5: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «ЭЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте Юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, бани Сибири. Материал кедр. Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
4: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
12: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
9: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Здесь

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск FM.

0: высший пилотаж.
1: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
6: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
7: Надежность и комфорт. Лео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
10: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
13: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
14: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
15: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
16: Высший пилотаж.
17: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
18: На «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
4: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
6: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Геноцвале, приходите в гости в гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
6: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: 20-45. Ульяновский, 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Выше.

0: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
2: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.

0: Сердцем нашей семьи.
1: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
2: ГСК «Спецстрой». Застройщик «СЗ. Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
5: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
10: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
11: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один. Точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
4: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
5: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.

0: 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салю.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Любая стройка – это десятки мощных машин, умных приборов и сложных механизмов. Но главный инструмент всегда один. Точнее, два. Они проектируют, моделируют, крепят, кладут, шпатлюют, создают настоящую надежность. Они превращают пустыри в кварталы, чертежи в места для настоящей счастливой жизни. А еще они мечтают. Мечтают о городе, построенном своими руками. Все в этих руках. Руках настоящего строителя. С праздником! Ваш Арбан.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
5: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Тинснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или Комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Климат-контроль
1: на 96,2 FM.
2: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
7: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
6: Ты не опоздаешь?
7: Мы же теперь в ЖК «Фамилия» живем. Детский сад и школа через дорогу. И до взлетки 10 минут по новой дороге. Буду вовремя и без пробок.
6: Хоть кто-то в них не стоит.
8: Жилой комплекс «Фамилия». Ваше утро может быть другим. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик из «За счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 19.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсалам.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама. Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
3: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
4: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
5: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
6: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте stroysibirgnb.rf.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: лето — это кайф, ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето.
1: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: 8 августа облачно и небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов, вечером плюс 21. Ветер от 3 до 7 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
8: Застройщик «Социальянс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
3: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

и сделать яркий летний динамичный выпуск, чтобы можно было отдохнуть от новинок и просто погрузиться в позитивный вайб. 11 треков, которые часто звучат в моих летних выступлениях и которые каждый хочется переслушивать еще раз. Сегодня минимум слов и много музыки. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Motion. С вами я, Владимир Фонарев, и самое время представить вам гастрольный мой график на август месяц. 7 августа выступление в Москве на Супер Жатве, которое пройдет в радио Супер Металле с потрясающим составом артистов. 15 августа я отправляюсь в Московскую область, фестиваль «Сказка». Буду выступать с классическим псай-прогом из любимых композиций. А после меня выступление «Astral Projection». 22 августа Калининград и фестиваль «Культ». И 28 августа встречаемся в Москве, в Кетчапе, на традиционной ежемесячной вечеринке «Digital Emotions». Последний раз было просто потрясающе.

Красноярск FM.

Let's make it grow.

Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что вам было приятно услышать эти любимые композиции. Надеюсь, и ваши, но мои уж точно абсолютно, которые довольно-таки часто звучат в моих диджейских сетах. На следующей неделе огромное количество новинок, а также рассказ о прошедшей вечеринке в Кичапи и моем путешествии в Геленджик. Гастрольные истории вас ждут на следующей неделе. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете скачать на моем сайте fnarev.com, а также можно найти их в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радиошоу Digital Emotions.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: Papa T on air.
14: You are listening to Papa T, where happy ears make happy faces.
15: Yo, Papa T, what you got in the front?

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: В Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: I want to thank you. I want to thank you for all you are. You are peace. You are joy. You are happiness. I want to thank you for loving me. You are love.
14: You are love. You are love.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.
4: You need to push and pray. Push.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
7: Бонжур.
8: Привет,
7: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM. 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
13: Uplifting only with Ori Uplift.

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск-ФМ».

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Ураган.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Светлана.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, боли.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск-ФМ. Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжо.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
14: В

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусный точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярск.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM. Did you even try? And I can see you falling.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Здесь реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет. Радио. Красноярск FM 96.2.
9: Гордец.